над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая буря – напоминание, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно. Далее об этом и других событиях более подробно. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садале». Стиклс. Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировала 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей. Для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабны. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Утро у нас понедельника, начинается рабочая неделя, конечно. Ох, быстро промелькнули эти выходные, да еще испорченные вот этой безумной совершенно погодой. Ну, что делать? День у нас зато получился сегодня на редкость и драматичный. Тут и извержение вулкана, и падение вечного города, и пожар в столице сверхдержавы. А еще портрет 5 совершенно разных, очень ярких людей. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 24 августа 79 года нашей эры проснулся Везувий. Извержение похоронило под слоем пепла и пемзы города Помпеи, Геркуланум и Стабии вместе с несколькими тысячами их жителей. Пепловое облако поднялось на высоту более 30 километров. Сама катастрофа настолько потрясла современников, что до нас дошли письма очевидца, писателя Плиния-младшего, который наблюдал эту трагедию с безопасного расстояния и оставил одно из первых в истории научных описаний извержения вулкана. 410 год. История о том, как рушатся империи. 24 августа готы под предводительством короля Аллариха взяли штурмом Рим. Впервые за без малого 8 столетий город пал перед завоевателями сразу. Для современников это стало потрясением. Вечный город, который оставался незыблемым символом порядка, оказался уязвим. Это событие принято считать символическим рубежом начала конца античного мира. 1572 Париж. В ночь на 24 августа, накануне Дня Святого Варфоломея, начались массовые убийства протестантов-гугенотов, устроенные католиками. По разным оценкам, только в Париже в ту ночь погибло около 3000 человек, а вообще по всей Франции жертвами резни стали десятки тысяч. 1814 год. Куда более поздняя история. 24 августа британские войска вошли в город Вашингтон и подожгли этот город, включая резиденцию президента. Тот самый дом, который после восстановления покраски получит имя «Белый дом». Президент Джеймс Мэдисон и его супруга Долли успели сбежать буквально за считанные часы до появления неприятеля, прихватив с собой портрет Джорджа Вашингтона. Ну а теперь к именинникам. Подборка получилась литературно-музыкальной. В 1768 году родился Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель, государственный деятель, один из основоположников европейского романтизма. 1899 родился Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель, один из самых влиятельных авторов 20 века. Его короткие, головокружительно изощренные рассказы о лабиринтах, зеркалах, бесконечных библиотеках считаются вершиной интеллектуальной прозы. 1947 подарил миру Пауло Коэльо, бразильского писателя, автора-алхимика, романа, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое переводимое произведение ныне живущего автора и разошелся тиражом в десятки миллионов экземпляров по всему свету. В 1948 родился Жан-Мишель Жар, французский музыкант, один из пионеров электронной музыки. А еще в 1957-м родился Стивен Фрай, английский актер, писатель и телеведущий. Вот такой у нас сегодня получился понедельник. Пусть он будет для вас успешным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей BBC, которая представляет 10 самых ожидаемых кинопремьер сентября.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Но вот, знаешь, открывать свежий список от BBC с главными кинопремьерами сентября, это прям, ну, как зайти в огромный гипермаркет.
3: Угу. Причем, когда ты очень голодная.
2: Да, именно. Когда ты дико голодная. Со всех сторон кричат яркие трейлеры, глаза разбегаются. И в итоге ты берешь, ну, то, что просто громче рекламировали.
3: Да-да.
2: Лишь бы быстрее утолить этот вот информационный голод.
3: И парадокс-то в том, что после такого обилия контента мы все равно чувствуем себя как бы пустыми.
2: 100%.
3: Поэтому цель нашего сегодняшнего глубокого разбора это не просто перечислить афиши.
2: Мы этим заниматься не будем.
3: Вот. Мы хотим пробиться сквозь этот визуальный шум и найти те самые смыслы, ну, чтобы помочь выбрать фильм, который реально стоит потраченного времени.
2: Точно. Давай тогда сразу нырнем в суть. Вот когда я смотрела этот список, первое, что прям бросилось в глаза, это как странно трансформировалась наша ностальгия.
3: Ну да, есть такое.
2: С одной стороны, у нас «Практическая магия 2», Сандра Буллок, Николь Кидман, они возвращаются к этому родовому проклятию спустя, прикинь, 28 лет.
3: Это прям концентрат уюта такого, знаешь?
2: Абсолютно. Но, с другой стороны, в этом же списке есть совершенно иная работа с прошлым. Вот взять хотя бы новую «Обитель зла» от Зака Крегера.
3: О, это вообще отдельная тема.
2: Да. Вместо того, чтобы просто переснять старый зомби-боевик, он же полностью меняет правила игры. Теперь там в центре сюжета какой-то медицинский курьер Брайан, и он пытается пронести важный орган через этот кишащий монстрами Раккун-Сити.
3: Ага.
2: Крегер вроде вообще сравнил это с Фродо, который идет в Мордор.
3: Да-да-да, путь Фродо в Мордор, именно так он и сказал.
2: Это же отличное сравнение. Это, знаешь, как купить классическую винтажную машину, но поставить туда движок от современного спорткара.
3: Точно.
2: Внешне кузов любимый, знакомый, а то, как она едет, это вообще нечто иное. Но почему мы так одержимы этим? Зачем нам старые миры, если мы все равно хотим их радикально переделать?
3: Слушай, тут работает очень интересный психологический механизм. Знакомые декорации, ну вот эти викторианские дома, у океана из «Практической магии» или улицы из старой видеоигры, они работают как такой якорь безопасности для мозга.
2: Угу.
3: Мы чувствуем, что контролируем ситуацию. Но реальность-то вокруг нас за последние годы сильно поменялась.
2: О, да.
3: Уровень фоновой тревоги, ну, он просто зашкаливает. И чтобы история срезонировала сейчас, чтобы мы могли через нее проработать наши нынешние страхи, эта внутренняя механика знакомых миров должна стать жестче.
2: И реалистичнее.
3: Вот именно.
2: И вот это стремление к реализму, оно как раз выводит нас на еще один мощный тренд этого сентября. Кинематограф, ну, кажется, делает огромный разворот от выдуманных вселенных к суровым испытаниям человеческого духа.
3: Да, к реальным историям.
2: Вот потрясающий пример – документалка «Нож». Салман Ружди пережил 15 ножевых ранений. Но он сохранил не просто жизнь, а потрясающее чувство юмора и стойкость.
3: И эта тяга к историям преодоления, она же переходит и в игровое кино тоже.
2: Да.
3: Ну, посмотри на «Восстание». Фильм про крестьянский бунт 1381 года. Там режиссер Пол Гринграсс берет Эндрю Гарфилда.
2: О, Гарфилд там играет безымянного пахаря, да?
3: Да, безымянного пахаря. И Гринграсс сам объясняет эту тенденцию. Фокус кино смещается. Мы устали смотреть на королей и сверхлюдей.
2: Угу.
3: Нам стали интересны обычные люди. Их подлинная боль, их надежды.
2: Слушай, ну в этот ряд тогда отлично встает и Роберт Паттинсон. Он играет журналиста Криса Хансена в «Прайм Тайм». И Итан Хоук в фильме «Весь», где он спасает дочь с помощью краденого золота.
3: Да, отличные примеры.
2: Но у меня тут вот какой вопрос возникает. Когда режиссеры берут реальную боль, историческую или вот личную, как у Ружди, и упаковывают ее в, ну, такой попкорн-развлечение на выходные.
3: Угу.
2: Разве это не цинично? Нет риска просто монетизировать чужую травму?
3: Ну, риск есть всегда, конечно.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Я пью до дна
1: за тех, кто... Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте Bilishoservice. Не пропусти. Еще не все разрешено.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся на радио «Мелодия» к обзору, который, я надеюсь, поможет зрителям сориентироваться в главных новинках мирового проката в сентябре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Вот классный пример – фильм «Сердце зверя».
4: Это где Брэд Питт выживает в лесах на Аляске.
3: Да, да.
4: И режиссер Дэвид Эйр еще заспойлерил, что пес один точно останется в живых.
3: Вот. Эйр прекрасно понимает, что зритель готов к тяжелым испытаниям на экране. Но ему нужна надежда.
4: Без надежды сейчас никак.
3: Он рассказывал, что на тестовых показах его, знаешь, такие суровые, крепкие друзья, они просто рыдали в финале.
4: Да ладно.
3: Серьезно. Когда мы видим, как обычный человек ломается, но продолжает идти вперед, мы получаем мощнейшую эмоциональную разрядку. Это не эксплуатация боли. Это терапия через эмпатию.
4: Слушай, ну если терапия выглядит так, то я вообще боюсь представить, что происходит с нашим эскапизмом.
3: О, там вообще безумие.
4: Да, осенние премьеры предлагают что-то за гранью. «Надежда» — это корейский вестерн-хоррор-экшен с огрузкой.
3: 2,5 часа чистого хаоса.
4: Жесть. Или вот «Натиск» — мать-одиночка вступает в бой с суперсолдатами.
3: Майкл Бин уже назвал это лучшим фильмом со времен «Чужих».
4: Ничего себе. А еще этот «Забытый остров», портал в филиппинский фольклор.
3: С демонами и ведьмами.
4: Это вообще звучит, словно кто-то взял детали от 3 разных пазлов, закинул их на стол и силой заставил сложиться в одну картину. Как такие дикие комбинации жанров работают и не превращаются в бессмысленный визуальный шум?
3: Секрет в личном авторском стержне. Создатели не мешают жанры просто ради красивого кадра. Срежиссер «Забытого острова» Джоэл Кроуфорд очень круто это объяснил.
4: Что он сказал?
3: Он сказал, что современные девочки, они больше не хотят ассоциировать себя с пассивными принцессами. Им нужны сложные героини, которые действуют, совершают ошибки, но при этом глубоко связаны с их родной культурой.
4: О, это сильно.
3: Да, именно этот запрос на честную репрезентацию удерживает весь этот жанровый хаос от распада. Безумный экшен — это просто обертка для очень личного высказывания.
4: Выходит, что сентябрьские премьеры, при всей их пестроте, говорят, в общем-то, об одном и том же.
3: Угу.
4: «Выживание на Аляске», «Битва с демонами», «Курьер, спасающийся от зомби» — это все история нашей человеческой стойкости.
3: Кино просто нашло новые, более изобретательные способы показать, как мы справляемся со страхом.
4: Точно. И вот какую мысль я хочу оставить нашим слушателям для размышления. Если зритель прямо сейчас испытывает такую колоссальную потребность видеть на экране помятых, уставших, но не сдающихся обычных людей.
3: Да.
4: Курьеров, фермеров, матерей-одиночек. Что это значит для будущего индустрии?
3: Хороший вопрос.
4: Возможно, мы наблюдаем закат эпохи неуязвимых супергероев и вот этих стерильных блокбастеров на зеленом экране. Что, если главным спецэффектом следующего десятилетия станет не компьютерная графика, а наша человеческая уязвимость? Подумайте об этом. До новых встреч.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, еще раз всем желаю доброго утра, легкого понедельника. Начинается у нас рабочая неделя. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Настал тот момент, когда обычно мы заглядываем в гороскоп, узнаем, что же там астрологи рекомендуют для каждого знака зодиака. Но общий их прогноз такой. Меркурий, говорят они, переходит в Деву. В астрологической традиции это усиливает внимание к конкретике, фактам, деталям и практическим решениям. А вот кому понедельник поможет поставить точку, а кому пора освободить место для нового, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, дело, которое давно тянется за вами, сегодня, наконец, можно довести до понятного результата. Совет – закройте одну старую задачу, прежде чем начинать новую. Телец. Незавершенный бытовой или денежный вопрос снова напомнит о себе. Но на этот раз решить его окажется проще. Совет – уделите ему полчаса сегодня, чтобы больше уже к нему не возвращаться. Близнецы. Станет легче разобраться в переписке, документах или договоренностях, где раньше было слишком много путаницы. Совет – уточните последний спорный момент и поставьте точку. Раки сегодня могут понять, что слишком долго держались за обстоятельства, которое давно перестало быть важным. Так что пора освободиться хотя бы от одного ненужного «я должен». Лев, понедельник подходит для завершения того, что вы начали с большим энтузиазмом, а затем немного забросили. Совет – вернитесь к старому проекту и сделайте необходимый последний шаг. Дева, Меркурий входит в ваш знак, добавляя ясности мыслям и желание разложить все по местам. Совет – разберите накопившиеся мелкие дела. Свободная голова сегодня ценнее идеального порядка. Весы. Разговор, который долго оставался незавершенным, может, наконец, получить спокойное продолжение. Совет. Скажите то, что действительно нужно сказать, но не возвращайтесь к уже закрытым обидам. Скорпион. Вам может стать очевидно, что один вопрос уже исчерпал себя, хотя вы продолжаете мысленно к нему возвращаться. Совет. Примите окончательное решение и перестаньте пересматривать его каждый вечер. Стрелец. Начало недели принесет желание взяться сразу за несколько новых вещей. Но сначала полезно расчистить пространство. Завершите хотя бы одно старое обязательство перед тем, как соглашаться на следующее. Козерог. Утро может оказаться насыщенным обязанностями. Зато позже появится шанс освободиться от части нагрузки. Совет – не переносите на завтра то, что сегодня можно окончательно вычеркнуть из списка. Водолей. Переход Луны в ваш знак способен дать неожиданное ощущение свободы и свежий взгляд на привычную проблему. Совет. Откажитесь от способа, который давно не работает, и попробуйте более простой. Рыбы. Какая-то эмоциональная история может внезапно показаться вам менее важной, чем еще буквально пару дней назад. Совет. Не оживляйте то, что естественным образом подходит к концу. В общем, заканчиваем переписку, закрываем старый пункт списка и принимаем какое-то решение. Все это может оказаться сегодня полезнее, чем запускать новые 5 проектов. Всем успешного, легкого понедельника и до встречи в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира. На радио «Мелодия».
2: Уолл-стрит. Небольшая узкая улица Уолл-стрит, расположенная в нижней части нью-йоркского Манхэттена, считается историческим центром финансового района города. Название Уолл-стрит, что дословно переводится как «улица стены», произошло от настоящей городской стены, которая до конца 17 века являлась северной границей города, называвшегося в то время «Новый Амстердам». За 10 лет до того, как стена была разрушена, жители проложили вдоль нее дорогу, которую, недолго думая, назвали Уолл-стрит. В 18 веке у городских торговцев сложилась традиция – собираться на Уолл-стрит под платановым деревом и обсуждать различные финансовые сделки. Именно там, в 1792 году, заключили легендарное Платановое соглашение, ставшее фундаментом, на котором была создана Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас эта самая фондовая биржа является главной достопримечательностью улицы, а Уолл-стрит во всем мире стала символом экономической системы США. В наши дни по улице проводят специальные экскурсионные туры, в рамках которых туристам рассказываются истории как о самой Уолл-стрит, так и об известных финансистах, в разное время трудившихся на благо Америки.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики скорой во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. Далее об этом и других событиях более подробно. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы Mix Duces, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и 2 автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Авиекской области, а из Краукальского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. Вице-мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Всем доброе утро. И, кстати, утро у многих ведь начинается примерно одинаково. Будильник, телефон, кофе и попытка убедить организм, что рабочий день уже действительно начался. А нейробиологи предлагают добавить к этому списку еще одну простую вещь – выйти на улицу. Причем желательно в течение первого часа после пробуждения. Естественно, утренний свет помогает нашим внутренним часам понять – ночь закончилась, пора переходить на дневной режим. Почему несколько минут на улице могут оказаться полезнее еще одной чашки кофе, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Для хорошего самочувствия и продуктивного дня необходимо выйти на улицу в первый час после пробуждения. Как передает Окху Аз со ссылкой на издание Men's Health, об этом заявил врач и нейробиолог Эндрю Хюберман. Он посоветовал после сна какое-то время побыть на естественном свету. По словам специалиста, это поможет запустить естественный подъем уровня кортизола, гормона, уровень которого находится утром на пике и который запускает множество процессов в организме. Нейробиолог добавил, что воздействие естественного света с утра помогает улучшить настроение, концентрацию внимания и бдительность. Конечно, если вы проснетесь до рассвета, вам придется подождать. В таких обстоятельствах может быть полезно искусственное освещение мощностью 10 тысяч люкс, и его можно найти в продаже в интернете, хотя естественный свет является идеальным вариантом, добавил доктор.
1: В этой рекомендации особенно приятно отсутствие сложного утреннего ритуала. Не нужно вставать в 5 утра, обливаться ледяной водой, пробегать, там, не знаю, 10 километров. Нужно просто выбраться на дневной свет. Наш организм вообще очень серьезно относится к освещению. Для него это один из главных сигналов, по которому настраиваются суточные ритмы. Когда бодрствовать, когда становиться активнее, а позже, когда готовиться ко сну. И здесь есть важная деталь. Речь идет именно о естественном свете. Даже в пасмурный день на улице обычно гораздо светлее, чем кажется человеку, сидящему возле окна, в квартире или в офисе. Конечно, чудес ждать не стоит. Если человек спал 4 часа, 10-минутная прогулка не превратит его в образец бодрости и работоспособности. Недостаток сна солнечным светом, увы, не компенсируешь. Но сама привычка выглядит вполне разумно. Проснулся, привел себя в порядок и ненадолго хотя бы вышел из дома. Заодно, кстати, можно и прогуляться или пробежаться. Есть сезонная проблема. В наших широтах ведь зимой иногда встаешь на работу, за окном тьма тьмущая. Естественный свет сам еще не проснулся. Но когда он есть, все-таки стоит пользоваться. Получается один из редких советов для хорошего утра, который ничего не стоит, не требует никаких приложений и даже не предлагает отказаться от чашки кофе.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: В выходные Латвию накрыла сильнейшая буря. Говорят, что-то подобное было аж в 1966 году. Продолжается устранение причиненного ураганом ущерба. В частности, с 6 утра сегодняшнего понедельника можно самим привозить поваленные бурей деревья и сломанные ветки на бульвар Узварас 16А. В ближайшее время самоуправление также откроет и другие пункты сбора. Хотя стихия подуспокоилась, сегодня рижан также призывают по возможности оставаться дома и работать удаленно. Так или иначе, трафик в городе есть, пока на уровне 2 баллов, затруднения от 5 минут на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 в направлении центра. От пересечения с Елгова с Гатве или со старой Елговской дорогой есть также пара заторов на Карля Ульманя Гатве, на Круспил со стороны моста к перекрестку с Гранита, на Латгалес перед Прушу из-за ДТП и на Густава Земгала Гатве перед Брейбес в направлении порта. Первую хорошую новость за утро прислал водитель такси Александр Рязанов. Это видео и текстовое сообщение. Забитанский мост полностью функционирует. Открыли автобусные остановки, велодорожки и так далее. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
7: Люди ночами.
6: Билеты на freiletiket.com.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И есть домашние животные, которых мы заводим сами. А вот есть те, которые однажды появляются в углу комнаты и ставят нас перед фактом. Пауки обычно относятся ко второй категории. И первая человеческая реакция нередко понятна. Тапок, пылесос или срочная эвакуация незваного жильца. Но зоологи предлагают не торопиться. Оказывается, маленький паук в квартире может бесплатно выполнять работу персональной службы борьбы с насекомыми. Почему восьминогого соседа иногда разумнее оставить в покое, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Убивать домашних пауков категорически не рекомендуется, поскольку они уничтожают вредных насекомых и поддерживают экосистему жилья. Об этом заявил зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки Илья Гомаранов. Пауки – хищники, и их рацион состоит из мух, комаров, дрозофил и других насекомых. Появление паутины в доме – верный признак того, что у паука есть доступ к пище. Чаще всего животные оказываются в нашем жилье случайно и не хотят причинить вреда. Тем более, если мы говорим о пауках. Пауки – это хищные животные, которые регулируют численность остальных беспозвоночных, которых могут съесть, пояснил Гомаранов. Зоолог отметил, что пауки чаще всего селятся у окон и вентиляционных решеток. Именно через эти места в квартиру проникают летающие насекомые. Таким образом, присутствие восьминогого стража сделает вашу квартиру менее привлекательной для разных мух, комаров, ос и прочих желающих напроситься к вам в гости. Эксперт признал, что паутина может доставлять неудобства, однако польза от пауков значительно перевешивает возможный дискомфорт.
1: Получается любопытная ситуация. Мы покупаем фумигаторы от комаров, развешиваем ловушки для мух, а природная система борьбы с ними уже сидит где-нибудь за шкафом. Причем работает круглосуточно, электричество не требует и щитов не выставляет. Пауку от человека в большинстве случаев вообще ничего не нужно. Его интересует другая публика – мухи, комары, дрозофилы и прочая мелкая живность, которая проникает в квартиру через окна и вентиляцию. Поэтому паук у окна – это не обязательно признак того, что пора срочно проводить генеральную уборку. Скорее всего, он выбрал место, где регулярно появляется добыча. Другое дело – паутина. Тут наши интересы действительно расходятся. Паук считает ее прекрасно оборудованным рабочим местом, а человек – причиной взять в руки веник. Но даже если соседство совсем не нравится, паука не обязательно убивать. Его можно аккуратно накрыть стаканом, поднести лист бумаги и вынести наружу. Хотя после слов зоолога возникает другой вопрос – а стоит ли выселять сотрудника, который исправно ловит комаров и при этом работает исключительно за еду? Так что один небольшой паук в углу вполне может остаться. Главное – не давать ему имя, потому что после этого убрать паутину становится уже как-то неловко.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Turn us down, turn us six

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. С детства нас учили довольно простой формуле. Хочешь чего-то добиться – работай больше. Но, возможно, иногда полезнее задать другой вопрос. А нельзя ли сделать то же самое, только проще? Психологи предлагают реабилитировать так называемую «разумную лень». Потому что нежелание тратить 8 часов на задачу, которую можно выполнить за 2, иногда говорит вовсе не о плохом работнике, а о человеке, способном правильно распределять силы. И именно это качество может пригодиться будущему руководителю. Где заканчивается полезная экономия усилий и начинается обыкновенная лень, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Разумная лень может быть полезным качеством для карьерного роста. Об этом рассказала абзацу клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По ее словам, люди, которые ищут способы упростить задачи, делегировать их и автоматизировать процессы, обладают качествами, необходимыми для руководителя. Человек, который не любит тратить лишние силы, иногда действительно быстрее начинает искать способ сделать задачу проще, передать ее другому, автоматизировать процесс или вообще задуматься, а обязательно ли это делать именно так. И это качества, которые руководителю могут быть полезны. Потому что хороший руководитель не обязан быть самым исполнительным человеком в команде и лично делать все лучше всех. Его задача – видеть общую картину, расставлять приоритеты, распределять задачи и использовать ресурсы других людей, прокомментировала Денисова-Мельникова. Она отметила, что трудоголик же часто получает удовольствие именно от процесса работы. Ему важно быть занятым, чувствовать свою нужность, постоянно что-то делать. Будущий руководитель может быть больше ориентирован на результат. Если задачу можно решить за 2 часа вместо 8, он скорее выберет первое. Со стороны это иногда выглядит как лень, хотя на самом деле речь может идти об умении экономить силы, действовать эффективно и не делать лишнего.
2: Вообще, идея довольно привлекательная, особенно для тех, кто давно подозревал в собственной лени не недостаток, а пока не признанный управленческий талант. Но ключевое слово здесь все-таки «разумное». Хороший руководитель действительно не должен лично выполнять каждую задачу. Если начальник сам пишет все документы, отвечает на каждое письмо, контролирует каждую мелочь и постоянно исправляет работу сотрудников, возникает вопрос, зачем тогда ему вообще нужна команда? Управленческая работа как раз и состоит в другом – определить, что действительно важно, кому поручить задачу и где можно избавиться от лишних действий. В этом смысле вопрос «а зачем мы вообще это делаем?» иногда оказывается полезнее героического трудолюбия. Особенно если выясняется, что отчет, который занимает каждый месяц у нас 2 дня, уже 3 года никто не читает. Но есть важная граница. Делегирование – это когда человек передает задачу тому, кто способен выполнить ее лучше или рациональнее. А фраза «пусть кто-нибудь другой разбирается» сама по себе управленческой технологией пока не считается. Так что карьерный рецепт «буду больше лениться и стану директором» психологи все-таки нам не подарили. Но зато дали хороший повод иногда не работать больше, а думать лучше. И если 8 часов работы действительно можно превратить в 2, оставшиеся 6 вовсе не обязательно заполнять новые работы. Иначе весь смысл разумной лени куда-то исчезает.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, еще раз всем желаю доброго утра, легкого понедельника. Начинается у нас рабочая неделя. Вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Настал тот момент, когда обычно мы заглядываем в гороскоп, узнаем, что же там астрологи рекомендуют для каждого знака зодиака. Но общий их прогноз такой. Меркурий, говорят они, переходит в Деву. В астрологической традиции это усиливает внимание к конкретике, фактам, деталям и практическим решениям. А вот кому понедельник поможет поставить точку, а кому пора освободить место для нового, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, дело, которое давно тянется за вами, сегодня, наконец, можно довести до понятного результата. Совет – закройте одну старую задачу, прежде чем начинать новую. Телец, незавершенный бытовой или денежный вопрос снова напомнит о себе. Но на этот раз решить его окажется проще. Совет – уделите ему полчаса сегодня, чтобы больше уже к нему не возвращаться. Близнецы. Станет легче разобраться в переписке, документах или договоренностях, где раньше было слишком много путаницы. Совет. Уточните последний спорный момент и поставьте точку. Раки сегодня могут понять, что слишком долго держались за обстоятельства, которое давно перестало быть важным. Так что пора освободиться хотя бы от одного ненужного «я должен». Лев, понедельник подходит для завершения того, что вы начали с большим энтузиазмом, а затем немного забросили. Совет – вернитесь к старому проекту и сделайте необходимый последний шаг. Дева, Меркурий входит в ваш знак, добавляя ясности мыслям и желание разложить все по местам. Совет – разберите накопившиеся мелкие дела. Свободная голова сегодня ценнее идеального порядка. Весы. Разговор, который долго оставался незавершенным, может, наконец, получить спокойное продолжение. Совет. Скажите то, что действительно нужно сказать, но не возвращайтесь к уже закрытым обидам. Скорпион. Вам может стать очевидно, что один вопрос уже исчерпал себя, хотя вы продолжаете мысленно к нему возвращаться. Совет. Примите окончательное решение и перестаньте пересматривать его каждый вечер. Стрелец. Начало недели принесет желание взяться сразу за несколько новых вещей. Но сначала полезно расчистить пространство. Завершите хотя бы одно старое обязательство перед тем, как соглашаться на следующее. Козерог. Утро может оказаться насыщенным обязанностями. Зато позже появится шанс освободиться от части нагрузки. Совет – не переносите на завтра то, что сегодня можно окончательно вычеркнуть из списка. Водолей, переход Луны в ваш знак способен дать неожиданное ощущение свободы и свежий взгляд на привычную проблему. Совет – откажитесь от способа, который давно не работает, и попробуйте более простой. Рыбы, какая-то эмоциональная история может внезапно показаться вам менее важной, чем еще буквально пару дней назад. Совет – не оживляйте то, что естественным образом подходит к концу. В общем, заканчиваем переписку, закрываем старый пункт списка и принимаем какое-то решение. Все это может оказаться сегодня полезнее, чем запускать новые 5 проектов. Всем успешного, легкого понедельника и до встречи в начале следующего часа.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: На календаре понедельника на дорогах довольно высокая активность, к 4 баллам приближается трафик, при этом в городе полтора десятка затуров от 5 до 10 минут. К ним мы еще вернемся, сейчас послушаем сообщение от сотрудницы ГПСС Веры.
2: Доброе утро. Южный мост в сторону центра. Сужена одна полоса. Создает пробочку. Будьте взаимовежливы, пропускайте машинки. И всем удачного дня.
1: На присланном видео видно, что сразу за радаром перекрыта правая полоса, приходится перестраиваться из нее в соседнюю и только потом уходить вниз в сторону центра. Так что здесь стоит быть особенно внимательным, ну а пробочка на мосту и снизу на круге Славу растет. Далее. Это хорошо, что ураган пронесся в выходные. Если бы он налетел в будние дни, неприятностей на дорогах было бы заметно больше. Но вот по этому поводу деревья и ветки можно самим отвезти на пункт сбора по адресу бульвар Кузвара, 16А. Он, кстати, уже работает и, кроме того, обещает открыть другие пункты сбора. Вернемся к пробкам и заторам. Каких-то глобальных затруднений, превышающих 10 минут, в городе нет. Как обычно, транспорт притормаживает на Даугавгривас, на Карля, Ульмане, Гатве, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Кроме того, на Густаво, Замгалагатвое в сторону порта и на Ерикю из-за того, что на дороге появилась опасность. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Гуарана. Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Никто не ожидал таких масштабных перебоев в электроснабжении из-за стихии. Далее об этом и других событиях более подробно. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таверс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таверс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные. Однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таверс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организации дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря, но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала. Готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страдинша шторм существенно не повлиял. В восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушение движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасностей в ситуациях до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пекка. Утро у нас понедельника, начинается рабочая неделя, конечно. Ох, быстро промелькнули эти выходные, да еще испорченные вот этой безумной совершенно погодой. Ну, что делать? День у нас зато получился сегодня на редкость и драматичный. Тут и извержение вулкана, и падение вечного города, и пожар в столице сверхдержавы. А еще портрет 5 совершенно разных, очень ярких людей. Все это в нашем историческом календаре.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 24 августа 79 года нашей эры проснулся Везувий. Извержение похоронило под слоем пепла и пемзы города Помпеи, Геркуланум и Стабии вместе с несколькими тысячами их жителей. Пепловое облако поднялось на высоту более 30 километров. Сама катастрофа настолько потрясла современников, что до нас дошли письма очевидца, писателя Плиния-младшего, который наблюдал эту трагедию с безопасного расстояния и оставил одно из первых в истории научных описаний извержения вулкана. 410 год. История о том, как рушатся империи. 24 августа готы под предводительством короля Аллариха взяли штурмом Рим. Впервые за без малого 8 столетий город пал перед завоевателями сразу. Для современников это стало потрясением. Вечный город, который оставался незыблемым символом порядка, оказался уязвим. Это событие принято считать символическим рубежом начала конца античного мира. 1572 Париж. В ночь на 24 августа, накануне Дня Святого Варфоломея, начались массовые убийства протестантов-гугенотов, устроенные католиками. По разным оценкам, только в Париже в ту ночь погибло около 3000 человек, а вообще по всей Франции жертвами резни стали десятки тысяч. 1814 год. Куда более поздняя история. 24 августа британские войска вошли в город Вашингтон и подожгли этот город, включая резиденцию президента. Тот самый дом, который после восстановления покраски получит имя «Белый дом». Президент Джеймс Мэдисон и его супруга Долли успели сбежать буквально за считанные часы до появления неприятеля, прихватив с собой портрет Джорджа Вашингтона. Ну а теперь к именинникам. Подборка получилась литературно-музыкальной. В 1768 году родился Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель, государственный деятель, один из основоположников европейского романтизма. 1899 родился Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель, один из самых влиятельных авторов 20 века. Его короткие, головокружительно изощренные рассказы о лабиринтах, зеркалах, бесконечных библиотеках считаются вершиной интеллектуальной прозы. 1947 подарил миру Пауло Коэльо, бразильского писателя, автора-алхимика, романа, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое переводимое произведение ныне живущего автора и разошелся тиражом в десятки миллионов экземпляров по всему свету. В 1948 родился Жан-Мишель Жар, французский музыкант, один из пионеров электронной музыки. А еще в 1957-м родился Стивен Фрай, английский актер, писатель и телеведущий. Вот такой у нас сегодня получился понедельник. Пусть он будет для вас успешным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке!

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Кобин. У владельцев кошек есть практически универсальная теория. Если питомец сделал что-то особенно неприятное сразу после визита к ветеринару, отъезда хозяина или появления в доме гостей, все понятно. Отомстил. Причем иногда последовательность событий действительно выглядит подозрительно убедительно. Но зоопсихологи говорят, человеческую логику возмездия кошкам мы приписываем зря. За поведением, которое кажется демонстративной местью, обычно стоят стресс, скука, дискомфорт или даже проблемы со здоровьем. Как на самом деле рассуждает кошка, когда нам кажется, что она сводит с нами счеты, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кошки не мстят хозяевам в привычном нам понимании. Их месть – это реакция на стресс и тревогу. Об этом рассказала зоопсихолог Оксана Ершова. Кошка не строит сложных планов возмездия. Ее поведение всегда имеет конкретную причину – стресс, физический дискомфорт или попытка донести до человека важную информацию, объяснила эксперт. Например, лужа на кровати или в других неположенных местах может быть связана с заболеванием мочевыводящей системы, конфликтом между животными или изменениями в доме. Если появился новый питомец, ребенок или в семье произошли серьезные перемены, кошка может начать метить вещи и любимые места хозяина. Так она пытается восстановить ощущение безопасности и оставить свой запах там, где чувствует себя наиболее защищенной. По словам Ершовой, кошки очень чувствительны к изменениям привычного уклада жизни. Даже перестановка мебели, ремонт, отъезд хозяина в отпуск или появление гостей способны вызвать у животного тревогу. Для кошки крайне важны стабильность и предсказуемость. Когда привычная среда меняется, она начинает искать способы вернуть себе чувство контроля. Иногда это выглядит как демонстративное поведение, которое владельцы принимают за месть, отметила зоопсихолог. Если кошка внезапно начинает драть диван, сбрасывать предметы со стола или будить хозяина по ночам, причина чаще всего кроется в недостатке внимания, скуке или неудовлетворенных потребностях. Кошка не думает, что обиделась и в ответ отомстит. Она действует здесь и сейчас, пытаясь справиться со стрессом, привлечь внимание или реализовать естественные инстинкты, пояснила Ершова. Однако важно исключить проблемы со здоровьем. Если питомец внезапно начал игнорировать лоток, прятаться, стал агрессивнее или ведет себя непривычно, первым шагом должен стать визит к ветеринарному врачу. Многие заболевания проявляются именно через мстительное поведение.
1: То есть сложного плана «хозяин уехал на неделю, запомню и испорчу ему диван» у кошки, скорее всего, нет. И это даже немного обидно, потому что версия с местью предполагает хотя бы признание наших ошибок. Мол, кошка все поняла, оценила ситуацию и вынесла приговор. В реальности все прозаичнее. Животному тревожно, изменилась привычная территория, не хватает активности или оно пытается решить какую-то свою проблему. Особенно важно не списывать на характер внезапный отказ от лотка, агрессию или желание постоянно прятаться. Иногда так проявляется физический дискомфорт или заболевание, и тогда вместо воспитательной беседы нужен ветеринар. А еще кошкам действительно важна предсказуемость. Для человека переставить диван – это небольшое обновление интерьера. А для кошки это может быть примерно как однажды вернуться домой и обнаружить, что спальня теперь находится в подъезде. То есть некоторые странности питомцев проще понять, если посмотреть на квартиру их глазами. Но одно исследование кажется все-таки еще необходимым. Почему кошка спокойно проходит мимо десятка дешевых предметов, а со стола обязательно сбрасывает тот, который особенно дорог хозяину? Если это не месть, то совпадения порой выглядят просто безупречно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Фраза «посиди здесь, я скоро вернусь» обычно звучит где-нибудь в магазине, поликлинике или парке. Но один японский отец решил использовать эту проверенную родительскую формулу на высоте 2000 метров на горе Фудзи. 7-летний мальчик устал во время восхождения. Отец велел ему подождать на лавочке, а сам отправился дальше. Когда ребенка обнаружили сотрудники горной хижины, шел дождь, а папа уже находился примерно в 3 часах ходьбы. Чем закончилось это весьма своеобразное семейное восхождение, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: В Японии 48-летнему отцу 7-летнего ребенка объявили выговор после того, как тот оставил своего сына одного на горе Фудзи. Как передает Оху Ас с ссылкой на BBC, ребенка обнаружили сидящим на лавочке на высоте 2000 метров в дождливую погоду. Мальчик поднимался в гору вместе со своим отцом, однако пожаловался на усталость. В ответ на это родитель сказал ему подождать здесь, а сам продолжил путь. Сотрудники горной хижины, обнаружившие ребенка, сообщили о произошедшем в полицию. Отца мальчика выследили в 3 часах ходьбы от места, где он оставил несовершеннолетнего. Мужчина вернулся к ребенку и извинился за случившееся. Гора Фудзияма является самой высокой горной точкой в Японии. Высота стратовулкана составляет 3776 метров.
2: История эта, к счастью, закончилась благополучно. Но понять логику взрослого человека здесь действительно трудно. Фудзи – это все-таки не прогулочная дорожка в городском парке. Погода в горах может быстро меняться, температура с высотой падает, а 7-летний ребенок, оставшийся один, просто не способен нормально оценить опасность и решить, что делать, если ситуация ухудшится. И особенно, конечно, удивляет расстояние. Когда полиция нашла отца, он уже был в 3 часах ходьбы. То есть выражение «подожди здесь» приобрело довольно серьезный географический масштаб. Возможно, сработала простая вещь, которая иногда подводит взрослых. Если маршрут кажется посильным самому, легко забыть, что для ребенка это совершенно другая нагрузка. Но именно взрослый здесь и должен первым сказать «все, разворачиваемся назад». Восхождение на Фудзи можно повторить. Погода тоже когда-нибудь будет лучше. А вот проверить, насколько самостоятельным окажется 7-летний ребенок, один на горе, уж точно не стоит. Отцу объявили выговор, он вернулся и извинился. И, пожалуй, семейный поход все-таки преподал ему важный урок. Если один из участников экспедиции устал настолько, что больше идти не может, вершина в этот день отменяется. Даже если участнику всего 7 лет, и права голоса на семейном совете у него пока немного.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! С вами на радио «Мелодия» Олег Пекка. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и напоследок, как всегда, наша кинорубрика. Вот делайте со мной что хотите, но люблю я актера Николаса Кейджа. Мне кажется, что даже когда он снимается в самых жутких, проходных, кошмарных фильмах, тем не менее он делает это с каким-то огромным удовольствием. Ну и, конечно же, есть все-таки золотые его работы, которые обожают все фанаты Кейджа, кейджеманы, я бы сказал. И мне, например, было очень интересно узнать о том, что готовится сейчас третья часть фильма «Сокровище наций».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, похоже, одна из тех голливудских историй, которые годами то оживают, то снова исчезают, все-таки получает продолжение. Режиссер двух первых «Сокровищ нации» Джон Терлтауб заявил, что третья часть действительно находится в разработке, сценарий уже пишут, а Николас Кейдж должен вернуться к роли Бена Гейтса, того самого историка, который умеет искать сокровища так, будто бы все государственные архивы созданы специально для него. Терлтауб рассказал об этом в подкасте, посвященном франшизе, причем сразу же сделал важную оговорку. По голливудским меркам до начала съемок еще может произойти что угодно. И сформулировал это довольно ярко. По его словам, ну, знаете, если Николаса Кейджа, говорит, собьет автобус, фильма не будет. Если автобус собьет самого режиссера, фильм, скорее всего, все равно выйдет. «Добро пожаловать в Голливуд», добавил Терлтауб. Самое интересное, что еще два года назад Кейдж говорил прямо противоположное. В 24-м году, когда его снова спросили о третьем фильме «Сокровища нации», актер ответил, что никакого продолжения, к сожалению, не будет. И даже пошутил, если хотите найти сокровища, не ищите их в Диснее, их там нет. Теперь, похоже, одно сокровище Дисней все-таки нашел. Первая часть вышла в 2004 году. Там Бен Гейтс искал клад, спрятанный отцами-основателями США, и по ходу дела решил, что лучший способ его найти – это похитить Декларацию независимости. Во втором фильме, снятом через три года, в 2007, история стала еще масштабнее. Расследование убийства Авраама Линкольна, тайный дневник президента и поиски затерянного города. И вот после этого полнометражная серия замолчала почти на два десятилетия. Дисней в 22-м году пытался вернуть франшизу в виде сериала «Сокровища наций на краю истории». Однако этот сериал закрыли уже сразу после первого сезона. И вот теперь ставка снова делается на Николаса Кейджа и старого Бена Гейтса. Если фильм действительно доберется до экранов, между второй и третьей частью пройдет примерно два десятилетия. А это значит, что авторам придется решить довольно интересную задачу. Как сохранить тот самый дух приключенческой загадки, но не делать вид, как будто бы на календаре все еще 2007 год. Пока что самое важное из этой информации – то, что сценарий пишется, режиссер говорит о проекте как о реальном, а Кейдж, ну, как будто бы должен вернуться. Для «Сокровищ нации» это уже находка века. Радио «Мелодия», Олег Пекка, ну и всем, конечно же, хорошего, легкого понедельника. Встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На всякие пожарные напомню, если непогода причинила ущерб людям, коммуникациям или движению общественного транспорта, нужно звонить по номеру экстренной помощи 112. А вот, например, когда упало дерево, не представляющее опасности и не мешающее движению, тогда сообщаем по круглосуточному телефону 1201 или пишем на электронную почту 1201@riga.lv. Еще можно не ждать коммунальной службы и самим привезти поваленные бурей деревья и сломанные ветки на бульвар Узва раз 16А, а в ближайшее время самоуправление также откроет другие пункты сбора. Что касается трафика, заехали на 4 баллах перед 9 часами, 14 более-менее существенных заторов до 10 минут. В данный момент трафик вернулся в диапазон от 2 до 3 баллов. Из неожиданного: на мосту Славу сразу после радара и перед съездом в сторону центра на 50-метровом участке перекрыта правая полоса, из-за чего заторы как на самом мосту, так и на круге Славу. Кроме того, по сообщению нашего слушателя Сергея, на перекрестке Дарсцема и Резекнес не работает светофор. Сообщайте в автомонитор обо всем, что мешает движению, о неожиданных препятствиях на дороге, о ДТП и о неработающих светофорах по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют столицей мира. Этот город для амбициозных и богатых. Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в 5000 долларов кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк — город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих, красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти третьей из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвараз, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в 12 веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В мире было и есть немало отважных путешественников, которых можно смело назвать искателями приключений. Но почти всем им далеко до американца Стивена Фоссета. Этот мультимиллионер страдал просто невероятной жаждой к путешествиям и приключениям. На его счету 116 рекордов, установленных на воздушных шарах, самолетах, парусных яхтах, планерах и дирижаблях. Почти половина из них остаются непревзойденными. Все свои заработанные деньги Стивен Фоссет тратил на реализацию своих экстремальных устремлений. Он поднимался на высочайшие вершины мира, дважды был на Эвересте, с четвертой попытки переплыл Ла-Манш, но главной страстью Фоссета были воздухоплавание и авиация. В своем стремлении подчинить себе небо он в одиночку совершил кругосветку на воздушном шаре, установил рекорд кругосветного полета на самолете без посадки и дозаправки и перелетел над Андами на рекордной высоте 15 400 метров. Конечно, во время этих рискованных путешествий Стивен не раз попадал в ситуации, когда его жизнь буквально висела на волоске. Но ему удивительно везло. Кто бы еще выжил, падая в бушующее море на пробитом молнией воздушном шаре с высоты почти 9 километров? В других путешествиях при вынужденной посадке воздушного шара он побывал в России и в Бразилии. Но каждый раз, едва ступив на твердую землю, искатель приключений немедленно начинал планировать следующее путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Tanazel, tanastik

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishusservice.lv.

0: Радио Мелодия. Вентспилс. 88.5 FM.
1: Let's go.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Застольная ария. Опера «Травиата».
1: Мелодию из застольной арии, написанной Джузеппе Верди для оперы «Травиата», сегодня способен узнать с первых нот почти кто угодно, даже люди, далекие от оперы. Эту музыку часто используют в рекламных роликах и фильмах. Звучала она, например, в фильме «Красотка», где главный герой в исполнении Ричарда Гира повел героиню Джулии Робертс в оперу именно на «Травиату». Это было весьма символично, ведь главная героиня «Травиаты» — куртизанка. Отсюда и название. «Травиата» с итальянского переводится как «падша». Успех к новой опере Верди пришел не сразу. Публика оказалась не готова смотреть на проблемы падшей женщины. Поэтому композитору пришлось перенести действие на столетие назад, и тогда оперу приняли. Со временем «Травиата» стала одной из самых знаменитых и любимых опер в истории мирового музыкального театра. А застольная песня превратилась в ее визитную карточку, заодно став своеобразным символом знаменитых трех теноров. Ее исполняли оперные гении Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти, а также многие другие известные певцы.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит!
3: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 миллион 250 тысяч евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: кулінарна енциклопедія «Радіо Мелодія».
1: Гуарана. Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. Мелодии легенды. На радио Мелодия.
2: Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя, правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал, и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Sadalis Tiklis. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augspriegumu Tiklis. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные буре деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвараз, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке!

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Горные лыжи.
1: Одно из самых популярных в наши дни развлечений – горные лыжи – появились в начале 20 века в Альпах, если точнее, в Швейцарии. В течение многих веков швейцарцы считали, что их горы с лугами и пастбищами на склонах пригодны только для разведения коров. Однако в начале 20 века все изменилось. В основном благодаря причудам высших слоев европейского общества с их тягой к экзотическим видам спорта. Отдельное спасибо можно сказать богатым и знатным британцам, внезапно полюбившим спуск на специальных лыжах с заснеженных альпийских склонов. Сегодня горнолыжный спорт любят во всем мире. Но наиболее развит он традиционно в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, Швейцария и Германия, то есть по-прежнему близко к Альпам. Да и само название этого вида спорта и отдыха в большинстве европейских языков означает «альпийские лыжи». Интересно, что довольно быстро горные лыжи из увлечения знати превратились в полноценный вид спорта и уже в 1936 году вошли в программу зимних Олимпийских игр. Причем горнолыжный спорт стал одним из немногих в истории Олимпиады, где мужчины и женщины стали соревноваться в один и тот же год. Горные лыжи – один из самых азартных и экстремальных видов спорта. И как был, так и остался одним из самых дорогих. Но для истинных фанатов горных лыж это не препятствие. Ведь лучше гор могут быть только горы, лучше Альп – только Альпы. А горнолыжный отдых и Альпы – самые приятные синонимы на свете.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Актив.

Дакота, Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mixmedia Group Елена Симон. Здравствуйте. Буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе. Далее об этом и других событиях более подробно. Произошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе, в результате чего стали недоступны многие жизненно важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. Министр особо выделил проблемы с доступностью телефонной связи и топлива после перебоев с электричеством. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, а больницы и полиция держались на электрогенераторах. Министр признал, что таких сильных перебоев с электричеством и последовавших за ними проблем с мобильной связью никто не ожидал. В целом, буря стала очень серьезным уроком, который сегодня будет подробно проанализирован в правительственном совете по кризисному управлению. По словам Таверса, буря показала, что частный бизнес должен больше обеспечивать себя с помощью электрогенераторов, особенно предприятия связи, а вышки мобильной связи должны быть оснащены так, чтобы они могли функционировать не менее 72 часов без централизованной подачи электроэнергии. Министр считает, что некоторые частные бизнесы государство должно мотивировать лучше обеспечивать себя альтернативным электроснабжением, а для других будет рассмотрено введение стимулирующих механизмов. Торговцы топливом и предприятия связи заключают договоры с государством об обеспечении оперативных служб своими услугами, и они должны быть в состоянии предоставлять их и в сложных ситуациях. По словам министра, если бы с последствиями такой бури пришлось бы столкнуться в холодное время, зимой, это была бы большая катастрофа. Однако он похвалил энергетиков и другие службы и самоуправления, которые участвовали в ликвидации последствий бури и работали на пределе своих возможностей. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиле считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделали ли мы это? Обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи?» – спрашивает Зили. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов. Мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше. Но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», – указал Зили. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду, хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома, но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично, указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зели ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации, и в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу комментировать, как самоуправление информировали людей, Зиля сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. И, конечно же, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, у меня для вас заготовлены вот на протяжении ближайших 3 часов уйма всяких интересных, любопытных историй. А давайте начнем вот с того, что для многих вот владельцев животных, особенно, конечно же, собак, я имею в виду, является обычным ритуалом, вечерним ритуалом. Это прогулка со своим четвероногим питомцем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот представьте, вы выходите с собакой во двор, а сосед смотрит на вас так, будто бы вы забыли дома что-то жизненно важное. Смотрите, нет, вроде бы поводок на месте, пакетик взял, бутылка воды. Вот без нее теперь вам грозит штраф 500 евро. Ну, не пугайтесь, не у нас в Латвии, пока эта история из итальянского города Ливорно. Там местные власти ввели правило, от которого владельцы собак сначала схватились за голову, а потом за бутылку. С 20 мая по 31 октября теперь каждый, кто выводит пса на прогулку, обязан взять с собой или воду, или распылитель. И не просто носить с собой, а использовать. Оказывается, не для того, чтобы напоить собаку в жаркий день, хотя, кстати, это тоже, я думаю, приветствуется, но использовать это, ну, как бы это помягче сказать, каким образом. Ну, собачка сделала свои дела, не по большому, а по маленькому, и хозяин тут же смывает этот след. С тротуара, со стены, со скамейки, с фонарного столба и, внимание, даже с колес припаркованных машин и скутеров. А еще теперь нельзя, чтобы питомец справлял нужду у дверей домов, у витрин магазинов, у входов в офисы. За нарушение штраф от 25 до, извините, 500 евро. Откуда такая строгость? Все просто и очень по-человечески. Летом, в жару, когда дождей мало, город начал, скажем, деликатно благоухать. Жители завалили мэрию жалобами, а собак в Ливорно с каждым годом все больше. И вот власти достали, так сказать, тяжелую артиллерию в виде бутылочки с водой. И знаете, что тут интересно? Ведь речь не о больших принципах, не о морали, не о законах мироздания. Речь о запахе у подъезда. Казалось бы, о мелочи, но именно на этих мелочах и держится, или, извините, рассыпается совместная жизнь в городе. Мы легко рассуждаем о любви к животным вообще, а проверяется эта любовь не в красивых словах, а в том, взял ли ты с собой бутылку воды ради соседа, которого, может быть, ты даже никогда не увидишь. Граница между «я люблю свою собаку» и «я уважаю окружающих» проходит ровно здесь, по этой самой бутылке. Так что, может быть, дело даже вовсе не в собаках. Собаки-то ни в чем не виноваты. Дело в нас. И в том, готовы ли мы чуть-чуть потерпеть неудобства ради того, чтобы другим рядом жилось приятнее. А это, согласитесь, вопрос куда шире, чем прогулка с питомцем. Оставайтесь на «Радио Мелодия». Мы всегда берем с собой на прогулку хорошее настроение.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У владельцев кошек есть практически универсальная теория. Если питомец сделал что-то особенно неприятное сразу после визита к ветеринару, отъезда хозяина или появления в доме гостей, все понятно. Отомстил. Причем иногда последовательность событий действительно выглядит подозрительно убедительно. Но зоопсихологи говорят, человеческую логику возмездия кошкам мы приписываем зря. За поведением, которое кажется демонстративной местью, обычно стоят стресс, скука, дискомфорт или даже проблемы со здоровьем. Как на самом деле рассуждает кошка, когда нам кажется, что она сводит с нами счеты, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Кошки не мстят хозяевам в привычном нам понимании. Их месть – это реакция на стресс и тревогу. Об этом рассказала зоопсихолог Оксана Ершова. Кошка не строит сложных планов возмездия. Ее поведение всегда имеет конкретную причину – стресс, физический дискомфорт или попытка донести до человека важную информацию, объяснила эксперт. Например, лужа на кровати или в других неположенных местах может быть связана с заболеванием мочевыводящей системы, конфликтом между животными или изменениями в доме. Если появился новый питомец, ребенок или в семье произошли серьезные перемены, кошка может начать метить вещи и любимые места хозяина. Так она пытается восстановить ощущение безопасности и оставить свой запах там, где чувствует себя наиболее защищенной. По словам Ершовой, кошки очень чувствительны к изменениям привычного уклада жизни. Даже перестановка мебели, ремонт, отъезд хозяина в отпуск или появление гостей способны вызвать у животного тревогу. Для кошки крайне важны стабильность и предсказуемость. Когда привычная среда меняется, она начинает искать способы вернуть себе чувство контроля. Иногда это выглядит как демонстративное поведение, которое владельцы принимают за месть, отметила зоопсихолог. Если кошка внезапно начинает драть диван, сбрасывать предметы со стола или будить хозяина по ночам, причина чаще всего кроется в недостатке внимания, скуке или неудовлетворенных потребностях. Кошка не думает, что обиделась и в ответ отомстит. Она действует здесь и сейчас, пытаясь справиться со стрессом, привлечь внимание или реализовать естественные инстинкты, пояснила Ершова. Однако важно исключить проблемы со здоровьем. Если питомец внезапно начал игнорировать лоток, прятаться, стал агрессивнее или ведет себя непривычно, первым шагом должен стать визит к ветеринарному врачу. Многие заболевания проявляются именно через мстительное поведение.
1: То есть сложного плана «хозяин уехал на неделю, запомню и испорчу ему диван» у кошки, скорее всего, нет. И это даже немного обидно, потому что версия с местью предполагает хотя бы признание наших ошибок. Мол, кошка все поняла, оценила ситуацию и вынесла приговор. В реальности все прозаичнее. Животному тревожно, изменилась привычная территория, не хватает активности или оно пытается решить какую-то свою проблему. Особенно важно не списывать на характер внезапный отказ от лотка, агрессию или желание постоянно прятаться. Иногда так проявляется физический дискомфорт или заболевание, и тогда вместо воспитательной беседы нужен ветеринар. А еще кошкам действительно важна предсказуемость. Для человека переставить диван – это небольшое обновление интерьера. А для кошки это может быть примерно как однажды вернуться домой и обнаружить, что спальня теперь находится в подъезде. То есть некоторые странности питомцев проще понять, если посмотреть на квартиру их глазами. Но одно исследование кажется все-таки необходимо. Почему кошка спокойно проходит мимо десятка дешевых предметов, а со стола обязательно сбрасывает тот, который особенно дорог хозяину? Если это не месть, то совпадения порой выглядят просто безупречно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность в первой половине дня.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка станет.

0: становится воспоминанием. Выхода нет. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. С детства нас учили довольно простой формуле. Хочешь чего-то добиться – работай больше. Но, возможно, иногда полезнее задать другой вопрос. А нельзя ли сделать то же самое, только проще? Психологи предлагают реабилитировать так называемую «разумную лень». Потому что нежелание тратить 8 часов на задачу, которую можно выполнить за 2, иногда говорит вовсе не о плохом работнике, а о человеке, способном правильно распределять силы. И именно это качество может пригодиться будущему руководителю. Где заканчивается полезная экономия усилий и начинается обыкновенная лень, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Разумная лень может быть полезным качеством для карьерного роста. Об этом рассказала абзацу клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По ее словам, люди, которые ищут способы упростить задачи, делегировать их и автоматизировать процессы, обладают качествами, необходимыми для руководителя. Человек, который не любит тратить лишние силы, иногда действительно быстрее начинает искать способ сделать задачу проще, передать ее другому, автоматизировать процесс или вообще задуматься, а обязательно ли это делать именно так. И это качества, которые руководителю могут быть полезны. Потому что хороший руководитель не обязан быть самым исполнительным человеком в команде и лично делать все лучше всех. Его задача – видеть общую картину, расставлять приоритеты, распределять задачи и использовать ресурсы других людей, прокомментировала Денисова-Мельникова. Она отметила, что трудоголик же часто получает удовольствие именно от процесса работы. Ему важно быть занятым, чувствовать свою нужность, постоянно что-то делать. Будущий руководитель может быть больше ориентирован на результат. Если задачу можно решить за 2 часа вместо 8, он скорее выберет первое. Со стороны это иногда выглядит как лень, хотя на самом деле речь может идти об умении экономить силы, действовать эффективно и не делать лишнего.
1: Вообще идея довольно привлекательная, особенно для тех, кто давно подозревал в собственной лени не недостаток, а пока не признанный управленческий талант. Но ключевое слово здесь все-таки «разумное». Хороший руководитель действительно не должен лично выполнять каждую задачу. Если начальник сам пишет все документы, отвечает на каждое письмо, контролирует каждую мелочь и постоянно исправляет работу сотрудников, возникает вопрос, зачем тогда ему вообще нужна команда? Управленческая работа как раз и состоит в другом – определить, что действительно важно, кому поручить задачу и где можно избавиться от лишних действий. В этом смысле вопрос «а зачем мы вообще это делаем?» иногда оказывается полезнее героического трудолюбия. Особенно если выясняется, что отчет, который занимает каждый месяц у нас 2 дня, уже 3 года никто не читает. Но есть важная граница. Делегирование – это когда человек передает задачу тому, кто способен выполнить ее лучше или рациональнее. А фраза «пусть кто-нибудь другой разбирается» сама по себе управленческой технологией пока не считается. Так что карьерный рецепт «буду больше лениться и стану директором» психологи все-таки нам не подарили. Но зато дали хороший повод иногда не работать больше, а думать лучше. И если 8 часов работы действительно можно превратить в 2, оставшиеся 6 вовсе не обязательно заполнять новые работы. Иначе весь смысл разумной лени куда-то исчезает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеха. Ну и, как всегда, у меня для вас заготовлена невероятная история. Давайте представим себе ситуацию. Вы заходите в кофейню и хотите капучино. Открываете рот и вдруг понимаете, что словами тут ничего не закажешь. То есть совсем. Здесь придется показать руками. И вот здесь вы, взрослый человек, впервые за долгое время почувствуете себя учеником.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дело это происходит в нидерландском городе Арнем. Там открылась кофейня, где заказ можно сделать только на языке жестов. Не потому, что так модно, а потому, что за стойкой работают глухие и слабослышащие люди. Но паниковать не надо, учить язык жестов заранее не придется. У стойки стоит экран. Там просто можно выбрать напиток, экран показывает короткое видео с нужным жестом, а ты просто повторяешь это движение перед бариста. Тем же способом можно уточнить, какое молоко, какой объем чашки. А заодно узнать, как показать «пожалуйста» и «спасибо». Открыла это место организация с говорящим названием Sign Language Cafe Bar. Эта организация обучает глухих и слабослышащих людей готовить кофе, работать с гостями, а потом помогает им найти постоянную работу. И для своих бариста они даже придумали отдельное слово – «гебариста». Это от нидерландского «гебар», что означает «жест», то есть бариста, который говорит руками. А теперь смотрите, что здесь произошло по-настоящему интересное. В обычной жизни глухому человеку каждый день приходится подстраиваться под наш слышащий мир. А тут раз и все перевернулось. Теперь уже мы, слышащие, оказываемся теми, кому непривычно, неловко и надо учиться. И вот это, честно говоря, лучший урок понимания, чем любые красивые лозунги про то, как надо быть внимательными к другим. Потому что понять другого можно только одним способом – хотя бы на минутку оказаться на его месте. У этой самой стойки. С немым вопросом, а как же показать жестами «спасибо». И, может быть, уходя с этим капучино, человек ведь уносит с собой не только кофе. Он уносит маленькое открытие. Оказывается, договориться можно даже без единого слова. Нужно только захотеть друг друга услышать, даже когда никто не произносит ни звука. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда говорим о вещах, важных для общения. И иногда напоминаем, что спасибо можно сказать по-разному.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Следим за трафиком в латвийской столице и продолжаем движение только вперед. Еще полчаса назад дорожная обстановка в латвийской столице оценивалась в 4 балла, но к этой минуте на мониторе появилась пятерка. Это вполне объяснимо. Начинается вечерний час пик. Что хорошо, после ураганных выходных погода сегодня, можно сказать, радует. Более 25 заторов собрались к этой минуте в разных частях города, но все они на важных и востребованных направлениях. В топе затруднений на данный момент улица Круспилс со стороны моста Славу к переключению с гранита. И что важно, на самом мосту Славу еще с утра было ограничение со стороны Плявников. За радаром в правой полосе метров на 50 перекрыта правая полоса в аккурат перед съездом в сторону центра. Судя по заторам на мосту и круге Славу, эта проблема еще остается. Кроме того, мы отметим за городом на Рижской окружной А4 заторы с двух сторон на участке от местечка Амотнеки до перекрестка Вулупье с 4-й региональной трассой. Судя по нашей информации, затруднение из-за ДТП, которое произошло пару часов назад. Ну что ж, будем внимательны, не нарушаем, не превышаем. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем безопасных поездок в компании любимого радио.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
7: Уолл-стрит. Небольшая узкая улица Уолл-стрит, расположенная в нижней части Нью-Йоркского Манхэттена, считается историческим центром финансового района города. Название Уолл-стрит, что дословно переводится как «улица стены», произошло от настоящей городской стены, которая до конца 17 века являлась северной границей города, называвшегося в то время Новый Амстердам. За 10 лет до того, как стена была разрушена, жители проложили вдоль нее дорогу, которую, недолго думая, назвали Уолл-стрит. В 18 веке у городских торговцев сложилась традиция – собираться на Уолл-стрит под платановым деревом и обсуждать различные финансовые сделки. Именно там, в 1792 году, заключили легендарное платановое соглашение, ставшее фундаментом, на котором была создана Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас эта самая фондовая биржа является главной достопримечательностью улицы, а Уолл-стрит во всем мире стала символом экономической системы США. В наши дни по улице проводят специальные экскурсионные туры, в рамках которых туристам рассказываются истории как о самой Уолл-стрит, так и об известных финансистах, в разное время трудившихся на благо Америки.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 17:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер критикует службы за недостаточную координацию во время бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления, что можно было наблюдать с позиции государства. Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией. Проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курзаме ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же, в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и, как всегда, у меня для вас невероятнейшая совершенно история. Знаете, вот мы же на радио «Мелодия» обозреваем наши тоже рижские всякие новости, и вот легко себе представить заседание городского совета. Какие-нибудь скучные бумаги, регламент, микрофон для выступающих, а вот теперь представьте себе, что к этому микрофону выходит человек в маске Дарта Вейдера. Да-да, причем не только в маске, в полном облачении главного злодея из «Звездных войн». При этом начинает говорить на абсолютно серьезные вещи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Приключилась вся эта история в американском Сан-Диего. На заседании городского совета, где, как обычно, шли публичные слушания. Там любой житель может выйти и высказаться по городскому вопросу. Обычно все это выглядит именно так. Люди по очереди подходят к микрофону, говорят похожими словами, и половину выступающих через минуту уже никто не помнит. И вот на этом фоне к трибуне выходит человек в черном плаще, в шлеме, в маске главного злодея, значит, всех «Звездных войн». И вместо того, чтобы устраивать шоу, он спокойно и по делу излагает свою позицию по какому-то там, я уж не знаю, но очень земному городскому вопросу. Видеозапись его выступления, разумеется, мгновенно разлетелась по соцсетям. Потому что одно дело – это сотый выступающий в костюме и галстуке, а вот совсем другое дело – это Дарт Вейдер, который переживает за родной город. И вот тут начинается самое интересное. Ведь почему он надел этот костюм? Да просто потому, чтобы его наконец услышали. Мы живем с вами в мире, где говорят все и одновременно. Где внимание – это самый дефицитный товар. И оказывается, чтобы тебя заметили, сегодня уже мало быть правым. Мало говорить по существу. Надо еще как-то пробиться сквозь общий шум. Кто-то пробивается громкостью, кто-то скандалом, а вот этот человек черным плащом и маской. Честно говоря, я его даже понимаю. Хотя червячок сомнения как-то вот все равно есть, а не грустно ли это немножко, что человека со здравой мыслью замечают только тогда, когда он оделся злодеем из кино. Так что вопрос даже, мне кажется, не столько в Дарте Вейдере. Вопрос во всех нас, тех, кто слушает. Что нам важнее, как человек одет и как громко зашел, или что он, собственно, хочет нам сказать? И, может быть, стоит иногда прислушиваться к тем, кто пришел без маски и без спецэффектов. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда слушаем, что говорят по существу, даже если это говорит не Дарт Вейдер, а обычный человек.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: музыки на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, пока события на магистралях и улицах латвийской столицы развиваются по привычному сценарию, правда, уровень загруженности дорог от 5 до 6 баллов. Это примерно на балл ниже того, что мы видели в последнее время. Порядка 40 заторов, среди них есть заметные. Выделяется круг Славу, где к нему заторы со всех сторон. Затруднен подъем на мост из-за перекрытой еще с утра правой полосы. Это если двигаться со стороны Плявников, за радаром стоят ограничительные столбики, и за ними начинается съезд в сторону центра. Все это создает сложности, требует от водителей внимания и взаимовежливости. Подросли пробки на Карла Ульманя перед Вене Базгатвы, причем более 10 минут можно оставить в направлении Йормалского шоссе. Также отметим, что за городом на Рижской окружной А4 заторы как в одном, так и в другом направлении, на участке от местечка Амотнеки до Улупьи. Между этими перекрестками движение затруднено из-за последствий ДТП. Сменим тему. Как стало известно, с сегодняшнего дня можно самим избавиться от последствий урагана. А именно, поваленные деревья и сломанные кусты можно сдать по адресу бульвар Узварас, 16А. В ближайшее время самоуправление также откроет и другие пункты сбора. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного разъезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И есть домашние животные, которых мы заводим сами. А вот есть те, которые однажды появляются в углу комнаты и ставят нас перед фактом. Пауки обычно относятся ко второй категории. И первая человеческая реакция нередко понятна. Тапок, пылесос или срочная эвакуация незваного жильца. Но зоологи предлагают не торопиться. Оказывается, маленький паук в квартире может бесплатно выполнять работу персональной службы борьбы с насекомыми. Почему восьминогого соседа иногда разумнее оставить в покое, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Убивать домашних пауков категорически не рекомендуется, поскольку они уничтожают вредных насекомых и поддерживают экосистему жилья. Об этом заявил зоолог, писатель-натуралист и популяризатор науки Илья Гомаранов. Пауки – хищники, и их рацион состоит из мух, комаров, дрозофил и других насекомых. Появление паутины в доме – верный признак того, что у паука есть доступ к пище. Чаще всего животные оказываются в нашем жилье случайно и не хотят причинить вреда. Тем более, если мы говорим о пауках. Пауки – это хищные животные, которые регулируют численность остальных беспозвоночных, которых могут съесть, пояснил Гомаранов. Зоолог отметил, что пауки чаще всего селятся у окон и вентиляционных решеток. Именно через эти места в квартиру проникают летающие насекомые. Таким образом, присутствие восьминогого стража сделает вашу квартиру менее привлекательной для разных мух, комаров, ос и прочих желающих напроситься к вам в гости. Эксперт признал, что паутина может доставлять неудобства, однако польза от пауков значительно перевешивает возможный дискомфорт.
1: Получается любопытная ситуация. Мы покупаем фумигаторы от комаров, развешиваем ловушки для мух, а природная система борьбы с ними уже сидит где-нибудь за шкафом. Причем работает круглосуточно, электричество не требует и щитов не выставляет. Пауку от человека в большинстве случаев вообще ничего не нужно. Его интересует другая публика – мухи, комары, дрозофилы и прочая мелкая живность, которая проникает в квартиру через окна и вентиляцию. Поэтому паук у окна – это не обязательно признак того, что пора срочно проводить генеральную уборку. Скорее всего, он выбрал место, где регулярно появляется добыча. Другое дело паутина. Тут наши интересы действительно расходятся. Паук считает ее прекрасно оборудованным рабочим местом, а человек причиной взять в руки веник. Но даже если соседство совсем не нравится, паука не обязательно убивать. Его можно аккуратно накрыть стаканом, поднести лист бумаги и вынести наружу. Хотя после слов зоолога возникает другой вопрос. А стоит ли выселять сотрудника, который исправно ловит комаров и при этом работает исключительно за еду? Так что один небольшой паук в углу вполне может остаться. Главное не давать ему имя, потому что после этого убрать паутину становится уже как-то неловко.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом. Turn us down, turn us to the sky.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Айспик. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Фраза «посиди здесь, я скоро вернусь» обычно звучит где-нибудь в магазине, поликлинике или парке. Но один японский отец решил использовать эту проверенную родительскую формулу на высоте 2000 метров на горе Фудзи. 7-летний мальчик устал во время восхождения. Отец велел ему подождать на лавочке, а сам отправился дальше. Когда ребенка обнаружили сотрудники горной хижины, шел дождь, а папа уже находился примерно

0: в 3 часах ходьбы. Чем закончилось это весьма своеобразное семейное восхождение, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Японии 48-летнему отцу 7-летнего ребенка объявили выговор после того, как тот оставил своего сына одного на горе Фудзи. Как передает Оху Ас ссылкой на BBC, ребенка обнаружили сидящим на лавочке на высоте 2000 метров в дождливую погоду. Мальчик поднимался в гору вместе со своим отцом, однако пожаловался на усталость. В ответ на это родитель сказал ему подождать здесь, а сам продолжил путь. Сотрудники горной хижины, обнаружившие ребенка, сообщили о произошедшем в полицию. Отца мальчика выследили в 3 часах ходьбы от места, где он оставил несовершеннолетнего. Мужчина вернулся к ребенку и извинился за случившееся. Гора Фудзияма является самой высокой горной точкой в Японии. Высота страта вулкана составляет 3776 метров.
0: История эта, к счастью, закончилась благополучно. Но понять логику взрослого человека здесь действительно трудно. Фудзи – это все-таки не прогулочная дорожка в городском парке. Погода в горах может быстро меняться, температура с высотой падает, а 7-летний ребенок, оставшийся один, просто не способен нормально оценить опасность и решить, что делать, если ситуация ухудшится. И особенно, конечно, удивляет расстояние. Когда полиция нашла отца, он уже был в 3 часах ходьбы. То есть выражение «подожди здесь» приобрело довольно серьезный географический масштаб. Возможно, сработала простая вещь, которая иногда подводит взрослых. Если маршрут кажется посильным самому, легко забыть, что для ребенка это совершенно другая нагрузка. Но именно взрослый здесь и должен первым сказать «все, разворачиваемся назад». Восхождение на Фудзи можно повторить. Погода тоже когда-нибудь будет лучше. А вот проверить, насколько самостоятельным окажется 7-летний ребенок, один на горе, уж точно не стоит. Отцу объявили выговор, он вернулся и извинился. И, пожалуй, семейный поход все-таки преподал ему важный урок. Если один из участников экспедиции устал настолько, что больше идти не может, вершина в этот день отменяется. Даже если участнику всего 7 лет, и права голоса на семейном совете у него пока немного.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас припасена невероятная история. Знаете, ведь есть вещи, которые, кажется, совершенно не созданы для скорости. Тапочки, табуретка, ну или, например, деревянный башмак. Так вот, кто-то посмотрел на этот башмак и подумал, а не приделать ли к нему мотор?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, история-то вот случилась в Нидерландах, оттуда и разошлась по всему свету. И связана, конечно же, она с одним из главных символов этой страны. С деревянным башмаком, тем самым клоу. Тем, что стоит на полках, конечно, в каждой сувенирной лавке. Я, кстати, тоже как-то себе купил, когда был в Амстердаме. Рядом с тюльпанами и мельницами. Предмет этот насквозь фольклорный, уютный, немножечко музейный. Так вот, нашлись энтузиасты, которые взяли этот башмак и превратили его в настоящий гоночный болид. То есть приделали к нему мотор, ну, я понимаю, колеса тоже, разогнали до скорости больше 70 миль в час. Это, значит, на наши деньги около 113 километров в час. Слушайте, ну это вообще-то уже не баловство во дворе. Это официальный мировой рекорд Гиннесса. Представьте себе картину. По трассе несется деревянный башмак. На скорости, на которой по автобану обычно ездят вполне серьезные автомобили. В общем, гордость нации с моторчиком. Конечно, тут сразу хочется спросить, а зачем? Ну, скажите, какой в этом практический смысл? Никакого. Абсолютно. Это ведь не изобретение, которое спасет мир. Это не лекарство, это не какая-то там новая технология. Ну, это просто взрослые люди, которые с полной серьезностью занялись очередной ерундой. И знаете что? Именно в этом и есть вся прелесть. Потому что самые светлые, самые теплые вещи в жизни как раз и рождаются из этого детского «а давай попробуем просто, чтобы посмотреть». Из бесполезного, из несерьезного, из того, что нельзя продать и нельзя измерить пользой. А еще обратите внимание, они выбрали именно башмак. Не абстрактный болид, а свой, родной, национальный символ. И превратили его в повод для всеобщей радости. Так что, может быть, и нам иногда стоит позволить себе немножечко, ну, такой милой бессмыслицы. Сделать что-то не ради результата, ну, а просто ради удовольствия и улыбки. Разогнать, образно говоря, свой собственный деревянный башмак. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда на приличной скорости, но тормоза у нас, честное слово, исправные.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Гуарана. Напитки на основе растения гуарана известны в Бразилии еще со времен индейцев, которые первыми открыли замечательные свойства этой древесной лианы. Индейцы давно подметили, что плоды гуараны, похожие по своим размерам на виноград, способны придать сил в дальних походах и исцелить практически любые заболевания. Тонизирующие за счет высокого содержания кофеина и лечебные свойства растения легли в основу производства в современной Бразилии прохладительных и энергетических напитков, леденцов и даже зубной пасты из гуараны. Для их изготовления используются главным образом семена вьющегося растения. После сбора плодов их отделяют от мякоти, предотвращая таким образом брожение, чистят и жарят, а потом перетирают в мелкий порошок. С 1929 года в Бразилии прохладительные напитки на основе гуараны производят несколько разных фирм под единым названием «Гуарана». При этом, несмотря на единую основу, все эти напитки отличаются друг от друга по вкусовым качествам. Впрочем, в большинстве случаев они имеют довольно мягкий фруктовый вкус со сладковатым привкусом, хотя и совсем не похожий на природный вкус гуараны. Тем не менее, любой из напитков гуарана в Бразилии все равно в несколько раз популярнее всем известной колы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На отдельных хуторах электроснабжение удастся восстановить только во вторник или в среду. Далее об этом и других событиях более подробно. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника, но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Стиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения, затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 киловольт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 киловольт, чтобы Садалес Стиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты из Земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности, рядом самоуправления и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И знаете, у меня для вас история, которую, ну, с одной стороны, можно назвать невероятной, но мне кажется, правильнее было бы назвать ее очень и очень поучительной. Одни спасают китов, другие спасают тропические леса, а вот есть на свете человек, который спасает существ размером с ладонь. И вот таких существ у нее почти 400.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Зовут эту женщину Кимми Смозермон. Она живет в небольшом городе Солсбери, это штат Массачусетс, и держит приют. Приют этот не для собак, не для кошек, а для морских свинок. Тех самых пушистых зверьков, которых обычно заводят детям, а потом, когда игрушка надоела, увы, нередко от них избавляются. Так вот, Кимми принимает именно таких – брошенных, ненужных, от которых отказались хозяева. И сегодня у нее под этой крышей ее дома живет без малого 400 морских свинок. Вот давайте сделаем небольшую паузу и вдумаемся в эту цифру. 400 маленьких жизней, каждую из которых ведь надо накормить, напоить, вычистить и за каждой присмотреть. Это уже не хобби, это дело всей жизни. Работа без выходных, без отпусков и, скажем прямо, без особой славы. Ведь морская свинка – это вам не панда, любимица всеобщая, не тигр. О ней не снимают документальных фильмов. Морским свинкам не жертвуют миллионы. Морская свинка просто маленькая, тихая и никому, кроме Кимми, особенно не нужная. И вот об этом мне и хочется поговорить. Мы как-то привыкли думать, что настоящее добро, оно обязательно какое-то большое, громкое, с трибуной, фондом, с какими-то миллионами. А тут женщина, 400 морских свинок и полная тишина. Никаких софитов. И знаете, я вдруг подумал, что ведь величие добра измеряется вовсе не размером того, кого ты спасаешь. Спасти слона или спасти морскую свинку, по большому-то счету, одинаково важно. Величие, оно в верности, в том, что ты взял на себя обязательства перед теми, кто сам о себе попросить не сможет. И не бросил ни первого зверька, ни трехсотого. Так что герои, они не всегда на обложках. Иногда герой – это женщина, которая в тишине кормит 400 маленьких носиков и не ждет за это ни аплодисментов, ни благодарности. Просто потому, что кто-то же должен это делать. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда с теми, кто заботится о самых незаметных. Ведь именно по ним и видно, какие мы на самом деле.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Вновь о трафике в латвийской столице, но сначала хочу поблагодарить работника ГПСС Веру Соловьеву. Она прислала несколько сообщений на дорожные темы. Главное – это работы на мосту Славу со стороны Плявников, где за радаром перед съездом в сторону центра перекрыта правая полоса, и это создает трудности. И мы слушаем на эту тему репортаж Веры.
2: Они там, получается, выпилили кусочек асфальта, где соединяются между собой пластины моста. Наверное, будут перезаливать или что-то такое укреплять, может быть. Но это будет какое-то время, потому что они даже знаки дорожные поставили, что там ведутся дорожные работы. И насколько я вот днем еще там раз проехала, там, может, даже эти ограничительные знаки кто-то подсносил немножко, штучки две точно, и валялись в стороне, чем можно повредить колеса.
1: Ну что ж, эта ситуация мешает подъему с круга Славу на мост, а на самом кольце также плотно и на всех дорогах, выходящих к нему. Еще одно место вызывает проблемы, но это за городом, на Рижской окружной А4, где пробки наблюдаются несколько часов. Как тоже сообщает Вера Соловьева, на перекрестке Улбрака-Огре, если двигаться в сторону Таллина, то можно оставить примерно 10-15 минут. В общем, проблем в городе еще хватает, однако на этом мы концентрироваться не станем, лишь поясним. Лишь напомним, чтобы не отвлекались в пути, в том числе на гаджеты, и были взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились с очень интересной статьей BBC, которая представляет 10 самых ожидаемых кинопремьер сентября.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Но вот, знаешь, открывать свежий список от BBC с главными кинопремьерами сентября, это прям, ну, как зайти в огромный гипермаркет.
3: Угу. Причем, когда ты очень голодная.
2: Да.
3: Поэтому цель нашего сегодняшнего глубокого разбора это не просто перечислить афиши.
2: Мы этим заниматься не будем.
3: Вот. Мы хотим пробиться сквозь этот визуальный шум и найти те самые смыслы, но чтобы помочь выбрать фильм, который реально стоит потраченного времени.
2: Точно. Давай тогда сразу нырнем в суть. Вот когда я смотрела этот список, первое, что прям бросилось в глаза, это как странно трансформировалась наша ностальгия.
3: Ну да, есть такое.
2: С одной стороны, у нас «Практическая магия 2», Сандра Буллок, Николь Кидман, они возвращаются к этому родовому проклятию спустя, прикинь, 28 лет.
3: Это прям концентрат уюта такого, знаешь?
2: Абсолютно. Но с другой стороны, в этом же списке есть совершенно иная работа с прошлым. Вот взять хотя бы «Новую обитель зла» от Зака Крегера.
3: О, это вообще отдельная тема.
2: Да. Вместо того, чтобы просто переснять старый зомби-боевик, он же полностью меняет правила игры. Теперь там в центре сюжета какой-то медицинский курьер Брайан, и он пытается пронести важный орган через этот кишащий монстрами Раккун-Сити.
3: Ага.
2: Крегер вроде вообще сравнил это с Фродо, который идет в Мордор.
3: Да-да-да, путь Фродо в Мордор, именно так он и сказал.
2: Это же отличное сравнение. Это, знаешь, как купить классическую винтажную машину, но поставить туда движок от современного спорткара. Но почему мы так одержимы этим? Зачем нам старые миры, если мы все равно хотим их радикально переделать?
3: Слушай, тут работает очень интересный психологический механизм. Знакомые декорации, ну вот эти викторианские дома у океана из «Практической магии» или улицы из старой видеоигры, они работают как такой якорь безопасности для мозга. Мы чувствуем, что контролируем ситуацию, но реальность-то вокруг нас за последние годы сильно поменялась. Уровень фоновой тревоги, ну, он просто зашкаливает. И чтобы история срезонировала сейчас, чтобы мы могли через нее проработать наши нынешние страхи, эта внутренняя механика знакомых миров должна стать жестче.
2: И реалистичнее.
3: Вот именно.
2: И вот это стремление к реализму, оно как раз выводит нас на еще один мощный тренд этого сентября. Кинематограф, ну, кажется, делает огромный разворот от выдуманных вселенных к суровым испытаниям человеческого духа.
3: Да, к реальным историям.
2: Вот потрясающий пример – документалка «Нож». Салман Ружди пережил 15 ножевых ранений. Но он сохранил не просто жизнь, а потрясающее чувство юмора и стойкость.
3: И эта тяга к историям преодоления, она же переходит и в игровое кино тоже.
2: Да.
3: Ну, посмотри на «Восстание». Фильм про крестьянский бунт 1381 года. Там режиссер Пол Гринграсс берет Эндрю Гарфилда.
2: О, Гарфилд там играет безымянного пахаря, да?
3: Да, безымянного пахаря. И Гринграсс сам объясняет эту тенденцию. Фокус кино смещается. Мы устали смотреть на королей и сверхлюдей.
2: Угу.
3: Нам стали интересны обычные люди. Их подлинная боль, их надежды.
2: Слушай, ну в этот ряд тогда отлично встает и Роберт Паттинсон. Он играет журналиста Криса Хансена в «Прайм-тайм». И Итан Хоук в фильме «Весь», где он спасает дочь с помощью краденого золота.
3: Да, отличные примеры.
2: Но у меня тут вот какой вопрос возникает. Когда режиссеры берут реальную боль, историческую или вот личную, как у Ружди, и упаковывают ее в, ну, такой попкорн-развлечение на выходные.
3: Угу.
2: Разве это не цинично? Нет риска просто монетизировать чужую травму?
3: Ну, риск есть всегда, конечно. Но механизм воздействия тут другой. Зритель-то идет не за развлечением, он идет за катарсисом.
1: Мы продолжим обзор самых ожидаемых кинопремьер сентября буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к обзору, который, я надеюсь, поможет зрителям сориентироваться в главных новинках мирового проката в сентябре.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Вот классный пример – фильм «Сердце зверя».
6: Это где Брэд Питт выживает в лесах на Аляске.
5: Да, да.
6: И режиссер Дэвид Эйр еще заспойлерил, что пес один точно останется в живых.
5: Вот. Эйр прекрасно понимает, что зритель готов к тяжелым испытаниям на экране. Но ему нужна надежда.
6: Без надежды сейчас никак.
5: Он рассказывал, что на тестовых показах его, знаешь, такие суровые, крепкие друзья, они просто рыдали в финале.
6: Да ладно.
5: Серьезно. Когда мы видим, как обычный человек ломается, но продолжает идти вперед, мы получаем мощнейшую эмоциональную разрядку. Это не эксплуатация боли. Это терапия через эмпатию.
6: Слушай, ну если терапия выглядит так, то я вообще боюсь представить, что происходит с нашим эскапизмом.
5: О, там вообще безумие.
6: Да, осенние премьеры предлагают что-то за гранью. «Надежда» — это корейский вестерн-хоррор-экшен с огрузкой.
5: 2,5 часа чистого хаоса.
6: Жесть. Или вот «Натиск» — мать-одиночка вступает в бой с суперсолдатами.
5: Майкл Бин уже назвал

0: то лучшим фильмом со времен «Чужих».
1: Ничего себе. А еще этот «Забытый остров», портал в филиппинский фольклор.
0: С демонами и ведьмами, ага.
1: Это вообще звучит, словно кто-то взял детали от трех разных пазлов, закинул их на стол и силой заставил сложиться в одну картину. Как такие дикие комбинации жанров работают и не превращаются в бессмысленный визуальный шум?
0: Секрет в личном авторском стержне. Создатели не мешают жанры просто ради красивого кадра. Срежиссер «Забытого острова» Джоэл Кроуфорд очень круто это объяснил.
1: Что он сказал?
0: Он сказал, что современные девочки, они больше не хотят ассоциировать себя с пассивными принцессами. Им нужны сложные героини, которые действуют, совершают ошибки, но при этом глубоко связаны с их родной культурой.
1: О, это сильно.
0: Да, именно этот запрос на честную репрезентацию удерживает весь этот жанровый хаос от распада. Безумный экшен — это просто обертка для очень личного высказывания.
1: Выходит, что сентябрьские премьеры, при всей их пестроте, говорят, в общем-то, об одном и том же.
0: Угу.
1: «Выживание на Аляске», «Битва с демонами», «Курьер, спасающийся от зомби» — это все история нашей человеческой стойкости.
0: Кино просто нашло новые, более изобретательные способы показать, как мы справляемся со страхом.
1: Точно. И вот какую мысль я хочу оставить нашим слушателям для размышления. Если зритель прямо сейчас испытывает такую колоссальную потребность видеть на экране помятых, уставших, но не сдающихся обычных людей.
0: Да.
1: Курьеров, фермеров, матерей-одиночек. Что это значит для будущего индустрии?
0: Хороший вопрос.
1: Возможно, мы наблюдаем закат эпохи неуязвимых супергероев и вот этих стерильных блокбастеров на зеленом экране. Что, если главным спецэффектом следующего десятилетия станет не компьютерная графика, а наша человеческая уязвимость? Подумайте об этом. До новых встреч.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. У микрофона Олег Пек, и это радио «Мелодия». Все три часа для вас развлекал, готовил всякие интересные новости. Ну и в завершение, конечно, связанная с кино, новость, а точнее даже одна из тех историй, в которых важна не столько фильмография, сколько момент, когда человек решает, если мечта все еще жива, значит, еще не поздно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американские новостные сайты, связанные с кино, сообщают, что в США умерла актриса Банни Левин. Было ей 97 лет. Вряд ли ее имя сразу вспомнят и узнают зрители, потому что вообще-то больших главных ролей в Голливуде у нее почти не было. Зато лицо этой актрисы могло мелькать в десятках знакомых сериалов и фильмов. От девочек Гилмор и Бесстыжих до «Мыслить как преступник», «Две девицы на мели», «Сообщество», а также сериал «Закон и порядок». Но вот самое удивительное в ее биографии – то, как вообще началась ее карьера. Дело в том, что Левин с детства хотела играть в кино. Однако после колледжа в 1951 году она пошла совсем по другому пути и долгие годы работала просто школьным библиотекарем в Нью-Джерси. И вот только выйдя на досрочную пенсию, она вдруг решила попробовать то, о чем она мечтала всю жизнь – стать актрисой. Не записаться в какой-то театральный кружок для души, а всерьез она стала ходить на кастинги и сниматься в кино. И представьте себе, у нее получилось. На протяжении вот последних почти 4 десятилетий Банни Левин постоянно появлялась на телевидении и в кино. Конечно же, роли ее чаще всего были совсем маленькими. В титрах ее персонажи чаще всего называли «пожилая женщина», «добрая старушка», ну или «бабушка». Однако работа шла одна за другой. Она снималась в «Все любят Реймонда», «Дурнушки Бетти», «Частной практике», «Фуллер Хаус» и прочих других сериалах. В кино среди ее первых заметных появлений на экране был фильм «Кадиллак Мэн» с Робином Уильямсом и Тимом Робинсом. Потом еще были две картины с Адамом Сэндлером. А в «Ла-Ла Лэнде» она сыграла кассиршу кинотеатра. А уже в 2024 году в последний раз появилась на экране в фильме «Тельма» вместе с Джун Сквибб. То есть мечта, которую она отложила на десятилетие, в итоге заняла почти 40 лет ее жизни. Сама Левин говорила, что толком не может объяснить, почему с детства хотела выступать. Просто это желание всегда в ней было. И, пожалуй, в этом вся сила этой истории. Конечно же, она не стала голливудской звездой, не получила огромных ролей, не увидела свое имя над названием фильма в расклеенных афишах. Но она сделала то, что очень многие годами откладывают на потом. Вышла на пенсию, и вместо того, чтобы поставить жирный крест на своей мечте, она стала осваивать новую профессию. Причем начала в том возрасте, когда окружающие обычно уже советуют ничего в жизни не менять. И потом было еще 4 десятилетия на киноэкране. Так что Банни Левин оставила после себя очень хороший пример. Мечта не обязательно должна сбыться в 20 лет, чтобы считаться настоящей. Иногда она просто терпеливо ждет своего времени. Это радио «Мелодия», Олег Пекка. Всем хорошего вечера. И, конечно же, встретимся завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Нью-Йорк. Крупнейший город США, Нью-Йорк, можно смело назвать городом будущего. Только не в общеизвестном смысле. Ни один город Земли не связан так сильно с многочисленными ожиданиями и надеждами на светлое будущее. Оттого каждый год в Нью-Йорк в поисках себя, лучшей жизни и устроенного будущего приезжают тысячи людей со всего мира. Это подтверждает и статистика. Более 30% жителей города родились за пределами США, а на улицах можно услышать речь более чем на 800 языках мира. Из-за этого Нью-Йорк считается самым многонациональным городом планеты. Мегаполис часто называют «столицей мира». Этот город для амбициозных и богатых – Здесь каждый 21-й житель – миллионер. И по-другому просто нельзя, потому что Нью-Йорк – один из самых дорогих городов для жизни. Если где-то зарплата в 5000 долларов кажется подарком судьбы, то в Нью-Йорке на такие деньги остается лишь сводить концы с концами. Дорого практически все, что важно для жителя мегаполиса. Жилье, медицина, парковки, содержание автомобиля, плюс высокие налоги. Впрочем, взамен Нью-Йорк открывает широкие перспективы в плане карьеры. Если у себя дома вы, что называется, уперлись в потолок и не знаете, куда расти дальше, пришло время переезжать в Нью-Йорк. Правда, у некоторых от интенсивной работы сдают нервы. А потом выясняется, что количество людей, укушенных жителями Нью-Йорка, в 10 раз больше, чем число покусанных акулами. Несмотря на довольно высокий уровень доходов, в городе все равно встречается большое количество бездомных, особенно на Манхэттене. Впрочем, совсем опуститься на дно им не дают. Местные жители активно принимают участие в помощи бездомным, регулярно проводят благотворительные акции и собирают деньги на их нужды. Нью-Йорк – город свободных взглядов. Здесь никто ни за что не станет осуждать другого. Даже удивляться странным ботинкам или нестандартному цвету волос, если и будут, то исключительно про себя и недолго. В Нью-Йорке комфортно быть не таким, как все, и жить не так, как принято. Каждый имеет право жить, как хочет. А вот что объединяет всех местных жителей, так это любовь к спорту и забота о своем здоровье. Практически в любой части города можно обнаружить беговые дорожки, где каждое утро бегают люди самых разных возрастов. Огромной популярностью у горожан пользуются и велосипеды. Людей на них можно встретить на всех дорогах и в любую погоду. Правда, отчасти этот вид транспорта скорее способ борьбы с пробками. Кроме того, машина здесь не средство передвижения, а настоящая роскошь, учитывая стоимость страховки и парковочного места. Нью-Йорк занятой и деловой, но люди в нем живут открытые и общительные. В каком-нибудь популярном баре вас могут подсадить за столик к другой компании, куда вы обязательно вольетесь как свой. Иногда за таким столиком могут оказаться знаменитости, которых в Нью-Йорке можно встретить где угодно, и это самое обычное дело. Для кого-то Нью-Йорк становится родным и любимым, кого-то разочаровывает. Но быть мечтой многих красочная и оживленная столица мира никогда не перестанет.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2030 году Латвия ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно! Горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Застольная ария. Опера «Травиата». Мелодию из застольной арии, написанной Джузеппе Верди для оперы «Травиата», сегодня способен узнать с первых нот почти кто угодно, даже люди, далекие от оперы. Эту музыку часто используют в рекламных роликах и фильмах. Звучала она, например, в фильме «Красотка», где главный герой в исполнении Ричарда Гира повел героиню Джулии Робертс в оперу именно на «Травиату». Это было весьма символично, ведь главная героиня «Травиаты» — куртизанка. Отсюда и название. «Травиата» с итальянского переводится как «падша». Успех к новой опере Верди пришел не сразу. Публика оказалась не готова смотреть на проблемы падшей женщины. Поэтому композитору пришлось перенести действие на столетие назад, и тогда оперу приняли. Со временем «Травиата» стала одной из самых знаменитых и любимых опер в истории мирового музыкального театра. А застольная песня превратилась в ее визитную карточку, заодно став своеобразным символом знаменитых трех теноров. Ее исполняли оперные гении Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти, а также многие другие известные певцы.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Эта музыка звучит так, словно ее не сочинили, а перехватили. Словно она просочилась сквозь щели между мирами, принесла с собой холод, безмолвие и правду, которую мы не хотим знать. Именно такой стала тема сериала «Секретные материалы». Та самая с тонким пронзительным свистом, от которого по коже бегут мурашки, а лампа начинает мигать. Ее сочинил Марк Сноу, хотя... правильнее будет сказать, она нашла его сама. Композитор говорил, он случайно задел локтем клавиши, активировал эффект задержки, и из колонок разнесся тот самый аккорд. Дальше случайности, совпадения и вмешательство жены, которая умела свистеть не хуже ветра в полночь. Свист, который сначала казался дурацким, вдруг зазвучал жутко, как будто кто-то насвистывает тебе за спиной, когда ты думаешь, что ты в комнате один. Создатель сериала Крис Картер не искал обычной музыки. Ему были не нужны ни оркестры, ни эмоции. Он искал звуки космоса между снами. И он их получил. Интересно, что позднее Марк Сноу пытался воссоздать ту же магию, но тщетно. Даже с теми же настройками, тем же синтезатором, звук уже был не тот. Как будто портал, через который пришла эта музыка, закрылся. Остался только файл. И то, как предупреждение. Сегодня этот мотив почти клише. Его используют в пародиях, в трейлерах, в ТикТоке. Но стоит включить оригинал, и сердце замирает. Потому что в глубине души мы знаем, истина все еще где-то рядом. И музыка все еще знает, как к ней подобраться.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таверс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsbrauma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные буре деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвараз, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратник заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается перемещение.

Переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. На побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

над янтарным берегом. Час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садалес». Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости Айскраукльского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировало 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабны. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы. Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и 2 автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб 1 человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукальского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. столице мэр заявил, что в воскресенье к 14.30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А. Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таварс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таварс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные. Однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таварс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организации дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря. Но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник Национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала. Готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10. Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страденьша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушения движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушалось, других опасностей ситуациях до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Sadalis Tickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augstspriegumu Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварас, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратняк заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиля считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки и для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделали ли мы это, обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», – спрашивает Зиля. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше, но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», – указал Зиля. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду, хотя жители были своевременно предупреждены о буре. У людей была возможность налить воду в емкости дома. «Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично», – указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиля ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. «И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках». На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиля сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий. Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления, что можно было наблюдать соблюдать с позиции государства. Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы, сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», – заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией, проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер. Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах по предварительным прогнозам может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятия Гослеса Латвии призывают людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта. Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника, но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Sadalis Stikls Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения, затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 кВт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 кВт, чтобы Sadalis Stikls смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей. Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью. Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты Земессарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности, рядом самоуправления и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети, вызванные штормом, начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья. Жители столицы могут сдавать поваленные буре деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвараз, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратник заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состояли, состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево. Президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия. В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год. В субботу, 22 августа, при прохождении дождевых облаков над Латвией, во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 мм. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров. Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи. С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе. Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садалис». Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукльского края на человека упало дерево. Еще 2 человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировало 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабны. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы. Медики службы не